0: дочь, ты спели Симон Феотоку, ей Парфену Мария,
1: и Парагия Феотойте, Шошон и Мать.
0: Аллилуйя, те пасы,

закон сенесу спотов кальмену своих кардиев. Проекция кемота ваталот идейским осанки гесе сирия. Я и каждый раз кедора кецет отказ. И веду матерам от палата от левных матн. Это ксе спасали хара пьёс. Я не сопротивляю, но он кипит с гнозой, но это катастрофа. Кипит обрекимена дурата от их банка на улице.